Ну, каждый говорит, что мы находимся в Одессе. И подключение к этой сети. Так, это наша линия, так и не говорит, как я считаю, не считаю, что находится. У меня человек был, то мы решили обрезать. Господь Флитва, Томса, Динмара, Дума, Декона, Обхасы, Костунья, Диандекова. И как это сети находится, то у меня человек был идеально. И как это было сети, как я так, Швейцара, то была хорошая сети. Я хочу спасти